0: часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: У тебя идеальный день, чтобы заняться своим телом. Спортзал или бассейн принесут не только пользу, но и неожиданное знакомство.
1: Телец.
0: Тебе субботнее настроение лучше всего поддержать за уютным ужином. Главное, не спорь с близкими из-за мелочей. Они просто хотят твоего внимания.
1: Близнецы.
0: Тебя небесные светила подталкивают к общению и коротким поездкам. Если давно хотелось сменить обстановку, прыгай в машину и езжай туда, где еще не бывал.
1: Рак.
0: Направь энергию на перезагрузку. Звезды советуют избавиться от лишнего, чтобы впустить в жизнь что-то новое.
1: Лев.
0: Сегодня в твоей личной жизни возможен крутой поворот. Одинокие львы и львицы могут встретить кого-то особенного прямо в очереди за кофе.
1: Дева.
0: Долой экономию. Порадуй себя той самой спонтанной покупкой.
1: Весы.
0: А тебе небесные светила обещают день внутренней гармонии. Посети выставку, театр или просто прогуляйся по красивому парку.
1: Скорпион.
0: Не исключено, что сегодня в тебе проснется детектив. Направь энергию на разгадывание сложных задач или сходи на квест с друзьями.
1: Стрелец.
0: Не бойся мечтать по-крупному. Вероятность того, что твои желания исполнятся в ближайшее время, крайне велика.
1: Козерог.
0: Сегодня твой лучший план – это отсутствие всякого плана и полная свобода действий.
1: Водолей.
0: Тебе звезды сулят зеленый свет в любых денежных вопросах. Действуй.
1: Рыбы.
0: У тебя отличный день для романтических встреч. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: счастья, мира, добра, любви и позитива.
1: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400

0: Реклама на PFM. Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Устарели те, кто считают, что свадьба нужна только женщине. Более трети опрошенных российских мужчин хотели бы официально закрепить отношения и сыграть свадьбу. Подробнее в ближайшие пару минут. Если быть конкретной, о свадьбе мечтают 37% мужчин. Среди опрошенных представительниц прекрасного пола официально оформить отношения и отпраздновать это дело хотела бы практически каждая вторая. Интересно, что каждый десятый мужчина готов отправиться в ЗАГС во имя спокойствия, нет, не своей невесты, родителей. Аналогичным способом успокоить маму с папой готовы 7% женщин. Это результаты исследования, которое совместно провели российский сервис для знакомств и российский производитель ювелирных украшений. Однако примерно половина опрошенных свадьбу считают мероприятием переоцененным. Такого мнения придерживаются 53% мужчин и 45% женщин. Россиянки предпочитают торжественную роспись и путешествия без свадьбы, которая пела и плясала. Такой вариант назвали 48%. Чуть менее трети опрошенных женщин за праздник для самых близких, скромный, но со вкусом. Широкую свадьбу хотел бы каждый десятый мужчина и всего 4% женщин. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: У тебя идеальный день, чтобы заняться своим телом. Спортзал или бассейн принесут не только пользу, но и неожиданное знакомство.
1: Телец.
0: Тебе субботнее настроение лучше всего поддержать за уютным ужином. Главное, не спорь с близкими из-за мелочей. Они просто хотят твоего внимания.
1: Близнецы.
0: Тебя небесные светила подталкивают к общению и коротким поездкам. Если давно хотелось сменить обстановку, прыгай в машину и езжай туда, где еще не бывал.
1: Рак.
0: Направь энергию на перезагрузку. Звезды советуют избавиться от лишнего, чтобы впустить в жизнь что-то новое.
1: Лев.
0: Сегодня в твоей личной жизни возможен крутой поворот. Одинокие львы и львицы могут встретить кого-то особенного прямо в очереди за кофе.
1: Дева.
0: Долой экономию. Порадуй себя той самой спонтанной покупкой.
1: Весы.
0: А тебе небесные светила обещают день внутренней гармонии. Посети выставку, театр или просто прогуляйся по красивому парку.
1: Скорпион.
0: Не исключено, что сегодня в тебе проснется детектив. Направь энергию на разгадывание сложных задач или сходи на квест с друзьями.
1: Стрелец.
0: Не бойся мечтать по-крупному. Вероятность того, что твои желания исполнятся в ближайшее время, крайне велика.
1: Козерог.
0: Сегодня твой лучший план – это отсутствие всякого плана и полная свобода действий.
1: Водолей.
0: Тебе звезды сулят зеленый свет в любых денежных вопросах. Действуй.
1: Рыбы.
0: У тебя отличный день для романтических встреч. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушая слушателей.
1: Привет, PFM. Слушаю ваше радио с самого утра и до позднего вечера. Всегда практически за рулем. Передаю огромный привет городу Выкса, поселок Вилля, поселок Дощатая.

0: Реклама на PFM.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Новости из мира радио в этом выпуске. Мои аргентинские коллеги решили в прямом эфире обсудить со специалистом несколько вопросов о неопознанных летающих объектах. Правда, гостя выбрали не самого подходящего. Вероятно, у ведущих прямого эфира были подготовлены хорошие вопросы и о жизни на других планетах, и о похищении коров, и о рептилоидах. Но мы об этом уже не узнаем, ведь когда к эфиру в режиме онлайн подключился приглашенный спикер, после первого же вопроса он сказал: «Я уролог». Секунда молчания и коллективный смех. Специалист по неопознанным летающим объектам называется уфолог, а уролог – это врач. Всего одна буква, но какая космическая разница. Гость аргентинского прямого эфира и сам отметил, что звучит похоже, но к летающим тарелкам он никакого отношения не имеет. После чего нет, ведущие с ним не попрощались, стали задавать вопросы по его специальности. В итоге эфир состоялся. Сразу видно – профессионалы. Больше историй и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: У тебя идеальный день, чтобы заняться своим телом. Спортзал или бассейн принесут не только пользу, но и неожиданное знакомство.
1: Телец.
0: Тебе субботнее настроение лучше всего поддержать за уютным ужином. Главное, не спорь с близкими из-за мелочей. Они просто хотят твоего внимания.
1: Близнецы.
0: Тебя небесные светила подталкивают к общению и коротким поездкам. Если давно хотелось сменить обстановку, прыгай в машину и езжай туда, где еще не бывал.
1: Рак.
0: Направь энергию на перезагрузку. Звезды советуют избавиться от лишнего, чтобы впустить в жизнь что-то новое.
1: Лев.
0: Сегодня в твоей личной жизни возможен крутой поворот. Одинокие львы и львицы могут встретить кого-то особенного прямо в очереди за кофе.
1: Дева.
0: Долой экономию. Порадуй себя той самой спонтанной покупкой.
1: Весы.
0: А тебе небесные светила обещают день внутренней гармонии. Посети выставку, театр или просто прогуляйся по красивому парку.
1: Скорпион.
0: Не исключено, что сегодня в тебе проснется детектив. Направь энергию на разгадывание сложных задач или сходи на квест с друзьями.
1: Стрелец.
0: Не бойся мечтать по-крупному. Вероятность того, что твои желания исполнятся в ближайшее время, крайне велика.
1: Козерог.
0: Сегодня твой лучший план – это отсутствие всякого плана и полная свобода действий.
1: Водолей.
0: Тебе звезды сулят зеленый свет в любых денежных вопросах. Действуй.
1: Рыбы.
0: У тебя отличный день для романтических встреч. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Радио BFM.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: 10 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это проще, чем кажется. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Специалисты рекомендуют, например, завтракать через час после пробуждения. Лучшее время для первого приема пищи с 7 до 9 утра. Причем этот прием должен быть самым плотным. Недаром говорят, завтрак съешь сам. А вот ужин отдавать совершенно не обязательно. Просто устроить последний прием пищи стоит за 3 часа до сна. Также рекомендуют исключить из рациона колбасу, готовые соусы, полуфабрикаты, белый хлеб, сахар, выпечку, пакетированные соки и сладкие напитки. Проводный баланс. Для здорового образа жизни рекомендуют 1 стакан воды комнатной температуры сразу после пробуждения. И в течение дня каждый час по 2-3 глотка, а за полчаса до еды 150 мл воды. Работники офисов, внимание! При сидячей работе рекомендуют каждый час разминаться. Ходить не менее 7000 шагов в день, забыть про лифт и вспомнить про лестницу. А, и сон, конечно. От 7 до 9 часов в темной спальне с температурой от 18 до 20 градусов. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Наш внимательный слушатель в курсе, что мы уже ходили в гости к русскому боярину и разузнали планировку боярских палат. В этом выпуске заглянем к его товарищу, он живет в хоромах. От каменных палат хоромы прежде всего отличает то, что они деревянные. Первым делом попадаем в сенцы, они же сени. Слово происходит от старославянского «сень», что означает «укрытие» или «навес». Название символичное, ведь считалось, что человек, допущенный с крыльца в сени, попадает под защиту хозяина жилища. Сенями отделяли друг от друга разные по назначению помещения – хозяйственные и жилые, мужские или женские. Изначально сени были местом, где проживала и работала многочисленная прислуга. Позже их начали использовать под самые разные нужды. В качестве прихожей, кладовой, склада или гостевой, где в летний период можно положить спать заглянувших на огонек родственников и друзей. Как ты понимаешь, хоромы – это в буквальном смысле слова целый дворец, комплекс построек, чтобы все члены большой семьи жили вместе, но при этом не нарушали личного пространства друг друга. Заканчиваем экскурсию мы в тереме. Слово пришло из древнегреческого и переводится просто «дом». В нашем случае терем – это не отдельный дом, как в сказке про теремок, а жилой верхний ярус с классным видом из окна. Терем могли построить отдельно от основного дома, над подклетом, так раньше называли подвал, или над воротами. Но он обязательно был соединен с основным строением – сенями.
0: Сила слова!
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь хорошим гостем и помни – сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Самое крутое радио PFM. Безумно люблю его за формат и подачу, в которых очень много классной музыки нашей юности и в меру развлекательного контента. Передаю привет своим друзьям, коллегам и всему Нефтекамску.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 43

0: Реклама на PFM.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Венгрии заяц сбил мужчину, который управлял, как сказали бы у нас, средством индивидуальной мобильности. Подробности попыталась для тебя собрать и расскажу в ближайшие пару минут. Итак, начнем с того, что эти уникальные кадры попали на камеру, которая, очевидно, была на шлеме водителя. Мужчина двигался по дороге, напоминающей проселочную, и его подрезал, да, заяц, а может и большой кролик. Точно сказать не могу, скорость происходящего уж слишком высокая. Отмечается, что ни водитель, ни животное не пострадали. Мужчина упал, однако защитная экипировка позволила избежать серьезных травм. Отделался ушибами. Заяц, будем называть его так, долго на месте происшествия не задерживался и ускакал по своим делам. И, наконец, про транспорт. Я пыталась перевести эту новость с венгерского, поэтому определенно назвать средство индивидуальной мобильности не могу. Но опять же, судя по кадрам, давай предположим, что это был электросамокат. Пока у меня все. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.

0: Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644 94.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Выкладываться на работе на все 100. Или не выкладываться. Вот в чем вопрос, ответ на который решили найти исследователи. С подробностями разбираемся в ближайшие пару минут. Итак, более половины опрошенных россиян старше 18, имеющих постоянную работу, сказали, что стараются трудиться как можно лучше и достигать результатов. То есть свою вовлеченность в рабочий процесс оценили как максимально высокую, аж 63%. Интересно, что женщин здесь больше, чем мужчин. Стараются на максимуме 58% опрошенных мужчин и 68% представительниц прекрасного пола. Практически каждый пятый оценил свою вовлеченность в рабочий процесс на твердую четверку. Каждый одиннадцатый ставит себе в этом вопросе тройку. И, наконец, 3% опрошенных признались, вовлеченность в работу у них крайне низкая. Делают только необходимый минимум, лишь бы не уволили. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Традиционно желаю удачи на работе и не только. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов – имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр. Украина 106-82-905-21-90. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Цитирую поэта и критика Аполлона Григорьева. Еще в середине 19 века он заявил: «Пушкин – наше все». Фраза эта символизирует значимость Александра Сергеевича для русской культуры и русского языка. Благодарность народа довольно трудно переоценить. По некоторым подсчетам, в России поэту установлено около 300 памятников. Наследие его уже давно стало международным. В мире десятки, а может и сотни, памятников Пушкину. Однозначную цифру назвать сложно, так как нужно определиться с тем, что считать памятником, официально он установлен или нет и так далее. Но за пределами России памятников явно больше 50. В Мексике, США, Канаде, Панаме, Испании, Франции, Греции, Германии, на Кипре, в Израиле, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Индии и...

0: это далеко не полный список. Что интересно, на африканском континенте тоже есть памятники Пушкину в Эритрее и Эфиопии, где уже не первый год ведутся споры о том, чьи крови текли в венах великого русского поэта. Все мы еще со школы помним историю о том, как дед Александра Сергеевича, Абрам Ганнибал, африканец по происхождению, попал на службу к Петру Первому, который даже стал его крестным. Один из первых памятников Пушкину появился в Италии в год смерти поэта. А монумент столицы Южной Кореи, Сеуле, стал первым памятником в городе, поставленным иностранцу. Было это в 2013 году. Да, он памятник себе однозначно воздвиг. И не один.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: И пусть

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: ПФМ, здравствуйте, я с города Рязани, меня зовут Константин. Слушаю вашу радиостанцию на протяжении уже 10 лет, так как нравится очень качественная музыка, всегда нравятся хорошие передачи в виде дискотек и музыкального вкуса. Когда плохое настроение, всегда вы выручаете. Всем большой привет и хороших выходных, и хорошего завершения пятницы.

0: Реклама на PFM.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В этом выпуске добавляю положительных штрихов имиджу жителей российской столицы. В Москве уток 2 километра провожали до пруда. И на этом история не закончилась. Утят с родителями заметили в районе одной из станций наземного метро. В безопасности добраться до парка, точнее до паркового пруда, семейству помогли неравнодушные. Эти очаровательные кадры оказались в интернете. Пользовательница соцсетей выложила видео, как два человека сопровождают утят. По словам девушки, провожали уток с утятами аж 2 километра до ближайшего парка с водоемами. В комментариях под роликом многие стали спрашивать, как теперь поживают утята. И девушка вновь отправилась в парк, куда проводили утят, чтобы их проведать. И обнаружила семейство на том же месте. Поселились утята с родителями, по словам пользовательницы, довольно уютно. У моста, где много камышей. Ранее пользователи соцсетей восхищались водителями из Минска, которые тоже помогли утке и утятам. Тогда трое водителей остановились и помогли птицам перейти дорогу. С ПДД пешеходы были знакомы достаточно посредственно и пытались перейти оживленный проспект в центре Минска. Мужчины не смогли проехать мимо, вышли из машины, провожали утку с утятами, защищая от других автомобилей. Говорят, в итоге утка с малышами дошла до ближайшего пруда. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр, Украина, 106, 682, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио BFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. «Слепой как курица» – выражение не очень вежливое, согласен, но возникло оно не на пустом месте. Дело в том, что эти птицы плохо видят в темноте. В 1903 году, более 100 лет назад, американец Эндрю Джексон запатентовал очки для куриц. Мужчина не планировал войти в историю как первый куриный окулист. Он просто искренне хотел снизить количество несчастных случаев в сельскохозяйственной отрасли. Дело в том, что эти милые кудахтающие создания бывают довольно агрессивными, если встанут не с той лапы. По задумке, в специальных очках зрение куриц днем, ночью они и так не особо видят, должно стать нет, не лучше, а хуже. Точнее, не таким острым, в связи с чем и поведение будет не таким активным. Очки, сделанные из полупрозрачных,

0: прозрачного, чаще розового стекла, таки поступили в продажу и даже рекламировались в газетах. В 1973 году, через 70 лет после получения патента, один фермер из штата Иллинойс закупил 8 тысяч для всего своего курятника. Насколько розовые очки улучшили атмосферу внутри коллектива, неизвестно. Но, говорят, продается этот товар до сих пор. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна Турецкого
2: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 499

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Баскетболист Шакил О'Нил получил 4-е образование, потому что пообещал маме. Звезде мирового спорта 54 года. Во время вручения диплома университета штата Луизиана, не забывая о своем статусе селебрити, баскетболист исполнил небольшой победный танец. Шак, так любя его называют поклонники, теперь является счастливым обладателем степени бакалавра общих исследований, магистра делового администрирования, докторской степени в области образования и степени магистра гуманитарных наук. Последнего получил после защиты работы на тему «Междисциплинарный подход к наставничеству», основанный на сюжете поэмы «Одиссея». Вот так-то. Шак уверен, что его исследования могут пригодиться в сфере тренировок профессиональных спортсменов. Так, зачем живой легенде мирового баскетбола аж 4 образования? По словам О'Нила, его мама настаивала на том, чтобы, несмотря на спортивные успехи, он все равно учился. Кроме того, Шак подает пример своим 6 детям. При этом признается, что чувствовал себя смущенным из-за того, что не мог помочь сыну заполнить резюме. «У меня никогда не было настоящей работы», — объясняет баскетболист. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Почему говорят «утро вечера мудренее»? Эта фраза досталась нам от древних славян. Мысль тут простая. Под вечер мозг просто переполнен информацией, которую он насобирал в течение дня. И лучше, что называется, отпустить, отдохнуть и с новыми силами принять решение по волнующему вопросу. Но как изящно эту мудрость славяне доносили своим детям? Через сказки. Исследователи обращают внимание на то, что пословица «утро вечера мудренее» пришла к нам из царевны лягушки и одного из сказаний о Василисе Премудрой. Героям этих волшебных историй настоятельно рекомендовали не заниматься важными делами по вечерам и тем более ночью, ведь в это время просыпаются темные силы, которые только и думают, как бы насолить человеку, спутать его планы. Таким образом, наши предки с самых ранних лет закладывали детям очень мудрую мысль – не стоит принимать поспешных решений. Все важное нужно делать взвешенно и, что называется, на трезвую голову. Кстати, и у других народов есть похожие пословицы и выражения. Так, в древних самурайских трактатах говорится о том, что если не можешь принять решение сейчас, отложи его на потом. Ответ сам к тебе придет. А популярное сегодня выражение «мне надо переспать с этой мыслью» – перевод английского фразеологизма «I need sleep on it».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, Украина, 162, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
1: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, ПФМ. Я из города Борзя, Забайкальского края. Меня зовут Олег. У вас все подборки, музыка, все хорошо. Гороскоп, все отлично. Всем привет, всем борзянам, всем забайкальцам, всей России.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Нас стало так мало, кто в грани, вокруг тайны. Устали, любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами, новый статус нейтральный.

0: Реклама на PFM. Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 2.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если Деорея застала вас врасплох, тогда мы идем к

0: Реклама на PFM.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35. Никто ничего.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Да она все знает, что я тебя люблю.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM». Зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.